0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию. Шутки-песни.
2: Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
3: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
4: В ТикТоке? Ну, есть люди.
3: Какой ты злой.
4: Не, не злой, просто бесит.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор. You touch me, та-ла-ла.
0: На Юмор-ФМ.
2: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь на том пруду, где у него абонемент.

0: Наполи, Натали. Давай, Стас.
1: Ой.
2: Первый день весны на инглиш я сходил и внес оплату всю за 20 days. Как видишь, потерял напрасно мани.
0: Красиво ты потратил весь семейный бюджет.
2: Бабки ушли.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители долго думали, как назвать сына. Димой или Иваном. Решили пойти на компромисс. И назвали Диваном.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
2: Рома 4 года. Мам, поехали со мной и дедом на рыбалку.
3: Нет, Рома, не получится, отвечает мама. Рыбалка не женское дело.
2: Что ты, мама, очень женское. Надо просто сидеть и молчать.
4: Антону 5 лет. Он обиженно говорит бабушке. Бабуль, ты кошку больше, чем меня любишь. Мне не разрешаешь сидеть с ногами на диване, а ей разрешаешь.
5: Из школьных сочинений Таисии. Чацкий вышел через задний проход и подпернул дверь палкой. Перед ним, сидя на коне, стоял всадник. Так как Печорин человек лишний, то и писать о нем лишняя трата времени.
6: Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным в гармошку задом.
0: Угарный папа.
7: Сереже и Вахиту по 4 года. В детском саду Сережа соскучился по бабушке, ходит, плачет и приговаривает. Баба, баба. Вахит вокруг него ходил-ходил, потом наклоняется и говорит:
8: «Чё, бабу хочешь?»
7: Олесе 2,5 года. В церкви она услышала громкий перезвон колоколов, притихла и спрашивает: «Мам, что это?» «Колокола звонят, доченька». Олеся долго слушала, а потом говорит задумчиво: «Звонят, звонят, звонят, звонят, а трубку никто не берет».
1: Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Малышу было жаль Карлсона, но папе был очень нужен лодочный мотор.

0: Клименко. 5 шуток про
1: котиков.
2: Люди были созданы для того, чтобы котам было с кем жить. Купил коврик для мышки. Теперь на нем спит кошка. Кот Мурзик вел себя так хорошо, что хозяева пришили ему все обратно. Весной кот Леопольд всегда рассчитывает на нечто большее, чем просто дружба.
3: Если у вас есть кот, будильник можно не покупать.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Шоу Фоменко на Юмор ФМ.
1: Глядя, как он, не морщась, ест приготовленную ею гадость, Люся поняла: Андрей женился на ней по любви.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Да, я рассказываю часто, много, регулярно и планирую продолжить прямо сейчас. В рубрике «Шутить изволите» мы уже не раз встречались с популярными отечественными актерами театра и кино. А как обстоит дело с чувством юмора у их зарубежных коллег? Прибавьте громкость, занавес открывается.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды журналисты спросили легендарную звезду вестернов, актера Гэри Купера. «Сэр, а вы согласны с тем, что в последнее время фильмы о приключениях ковбоев стали умнее и тоньше?» «Пожалуй, что так», — охотно согласился Купер. «Теперь в вестерне требуется, чтобы ковбой был немного умнее своего коня». Во время полета из Парижа в Варшаву польский киноактер Збигнев Цибульский заметил, что сосед по креслу дрожит от страха. Цибульский решил его приободрить и сказал: «Перестаньте вы так переживать. В наши дни полет на самолете – пустое дело. Даже езда на автомобиле и та гораздо опаснее. Вы представляете, как-то раз один мой приятель ехал на автомобиле по шоссе. И вдруг какой-то самолет свалился ему прямо на голову». Американский актер Айра Олдридж обладал бешеным темпераментом. Его коронной ролью был Отелло. В финальной сцене он обычно так распалялся, что у него изо рта шла пена, а глаза наливались кровью. Актрисы, исполнявшие роль Дездемоны, панически боялись с ним играть. После гастролей Олдриджа в Москве известный театрал Стахович спросил актера, как ему работалось с актрисой Никулиной Косицкой в роли Дездемоны. Олдридж с усмешкой ответил: «О, видимо, слава бежит впереди меня. Ваша актриса очень нервничала. Но все эти слухи сильно преувеличены. Я сыграл Отелло более 300 раз. За это время задушил всего 3 актрис. И зарезал, кажется, одну. Согласитесь, процент небольшой. Ваша московская Дездемона напрасно так нервничала».
0: Шутить изволите.
1: И вам, дорогие слушатели, рекомендую не очень сильно волноваться. Мы расстаемся совсем ненадолго. С новыми забавными историями из жизни кумиров прошлых лет я вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

Сколько в твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Благодаря эбонитовым шестам стриптиз-клуб сам обеспечивал себя электричеством.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
1: Будем начинать. Йоу, йоу, йоу. Почему последние люди во Вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу. Они же такие... Глянь, что могу. Глянь, что могу. Мам, мам, мам, ну ты не смотришь. Всегда... Когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампанией, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, знаете, да, да, да, да, да, мы вложили душу в эту картину, мы вложили душу в эту картину, потому что, ну, не деньги же. Вложили душу, да, оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-мо. Картина называется «Александр Петров в слоу-мо». Я так вижу. А когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я в последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Я смотрю YouTube. Я крепко подсел на фильмы РЕН-ТВ в Ютубе. Ну, вот эти фильмы, которые кто на самом деле построил пирамиды. И ты такой, о-о-о-о, очень интересно, а кто на самом деле я? Явно не те, на кого мы думали ранее. Надо посмотреть. Я смотрю фильмы РЕН-ТВ в Ютубе иронично. Иронично. Но алгоритмы Ютуба не понимают, что я смотрю их иронично. Алгоритмы Ютуба напротив думают, ну что ж, этому парню явно нравятся рептилоиды. Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу обмазанный рептилоидами. И думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Ходят очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране Ютуб, ходят. Мне страшно, я боюсь, потому что, ну если у нас в стране запретят YouTube, то как, я вас спрашиваю, как я буду чинить подтекший бачок унитаза? Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю YouTube, пишу, течет бачок унитаза, что делать, вываливается видео, там сноровистый мужчина, почти всегда. Очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших, все починит. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда, берем, обрезаем пластиковую бутылку, шик-шик. И у нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. YouTube, ну это, знаете, это как будто дедушка. Дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. YouTube свой пырешь, сам стал как YouTube. Но это не худшее, потому что худшее — это же YouTube, да? YouTube. Я посмотрю это на YouTube. Нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается «Oh, no, no, I was like, okay, and he was like, you know». Хочется ему сказать «Стас, перестань, Стас, хватит». Ты живешь в хрущевке, Стас. Но нет, Стас не остановится. Стас наоборот. Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радио-диджеем, да? Человеком, который... Следующая песня. Медана.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Кто-нибудь знает хорошего логопеда? Тут один мальчик 28 лет не может выговорить: «Дорогая, извини меня, пожалуйста, я был неправ».

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Кто рано встает, тому Бог дрель дает. Друзья называют меня Терминатор, потому что я пару раз просыпался голым на улице. Помню, как мама вела меня на первый звонок и как папа уносил с последнего. Написал на свою бывшую заявление в полицию, потому что каждый мужик должен посадить дерево. Доктор назначил мне пропить железо, и теперь у меня ни машины, ни гаража. В детстве нас всех жестоко обманули. На самом деле, попа не слипнется.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

этот воздух, как ваты густой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой. Это летнее

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Некоторые приносят радость, куда бы они ни пришли, а некоторые, откуда бы они ни ушли.

0: FM представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
1: Реалити криминалити.
3: Проснувшись, я обнаружил в постели не свою жену, которая спала в наглой позе без прикрытия простыней. Но пригляделся внимательней и стал сомневаться относительно своей кровати. А дальше и комната показалась мне чужой, и вещи далеко не наши, и мысль просверлила мне мозги. Неужели меня пьяного соблазнила какая-то проститутка? Вот влип так влип. Слава богу, что женщина оказалась не проституткой, а даже замужней дамой. Приехал домой. С женой не ругался. Уснул за столом и захрапел так, что соседи вызвали полицию и меня увезли на 15 суток. Предложил девушке выпить со мной шампанского, а она сказала, что это стоит 5000 рублей в час. Зачем я ударил ее, не помню. Я подсматривал в окно женской бани ради эстетического наслаждения красотой обнаженных тел, а не для ручного удовлетворения похоти, как утверждает участковый Анохин. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Катя вздохнула и добавила еще 428 фотографий в альбом «Немножко меня».

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Очень много наблюдений делают женщины. Собралась получать права, записалась в школу вождения, пошла покупать правила дорожного движения, экзаменационные билеты, чтобы учить. Пришли с мужем в книжный. Я взяла книги, стою в очереди, а муж побежал еще что-то мне, говорит, принесу тебе. Уже подошла моя очередь, и он успевает сунуть мне третью книжку. Кассирша читает, смотрит на меня с уважением. Читаю я следующее. У меня три книжки. Правила дорожного движения, экзаменационные билеты, русские ругательные выражения. Кассирша говорит, ну вы основательно готовитесь. Мужчина написал недавно. Недавно ездил к знакомым на крестины дочки. Пришли в церковь. Отец с младенцем на руках подходит к батюшке и деликатным шепотом спрашивает. Святой отец, а где у вас тут можно жертвоприношение совершить? Женщина написала, у меня щенок. Я его приучила гадить на пеленочку, потом собираю пеленочку, в полиэтиленовый мешочек бросаю на заднее сиденье машины и по дороге на работу выбрасываю. А тут торопилась, выбросить не успела, положила на заднее сиденье, стою в пробке, в боковое зеркальце вижу, залезает вор, хватает. Мешочки радостно убегает. Гениально следующая фраза. У меня неделю было хорошее настроение, пишет. Парень написал. Михаил Николаевич, вы их правильно блондинок за рулем называете? Блондинозавры. Сделала поворот из левого четвертого ряда вправо. Я чуть не раздолбасил все. Ее и мою машину. Я ей все сказал. А она так наивно мне говорит. Вы что, не видели? Я же вам дворниками показала, что я поворачиваю. Встретил вчера одноклассницу с мужем. 100 лет не виделись. У нее живот месяцев на 7. Радостно так спрашиваю. Ну кто? Она потупила глаза, кивает на мужа. Он.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сорвавшаяся с диеты девушка на смерти загрызла торт.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Коллеги, сегодняшний праздничный стол накрыт не просто так. Он накрыт в честь Никиты. Да. Дело в том, что Никита сделал предложение своей девушке. Прежде чем мы начнем радоваться, я хочу сказать парочку слов. Никита, брак — это чепуха голимая, хреноверть несусветная. Ура! Пьем!
2: Стоп. Николай Борисович, вы же 20 лет как женаты.
1: Поэтому у меня было время подумать, Никита. Брак — это туфтень, лабуда, хреномуть. Ура! Пьем!
3: Я не буду, извините, за это пить. Это что это такое? Никита, брак — это нелегко. За счастье надо бороться. Вот мы с моим Коленькой иногда даже дрались, да. Ну а что поделаешь? Ну такая бытовая ссора, понимаете? Мелочевка. Вот день рождения у меня было, закончилось, гости разошлись. Я стою, посуду мою. Слышу сзади мне по почкам «Хренак!» Прилетела, я ж выгнулась вот так дугой. А я в этот момент вилки мыла. Ну, в общем, сейчас Коля биноклем не полностью пользуется. Нет, брак — это интересно.
4: А я считаю, что брак — это пустая трата времени. А это время лучше потратить на себя и на свою карьеру. Как я. Мне мужчины вообще не нужны. Я и без секса чувствую себя прекрасно. Улыбаюсь и радуюсь. Каждый этот гребаный день приносит мне удовольствие. Каждая эта минутка драная. Я сильная, самодостаточная женщина с 95% скидкой в интим-магазине.
1: Наверное, надо продолжить праздник. Брак — это пижня, шелупонь, хреномуть. Ура! Пьем!
3: Я не буду опять пить за это, извините. Никита, брак — это прекрасно. Счастье и в браке всегда есть сюрпризы. Вот мне Коленька говорит, не выходи из дома, не выходи, у тебя, для тебя сюрприз. А я же, вот эта любопытная Варвара, она же на базаре нос оторвали, сразу к окну побежала. Смотрю, а он вокруг дома с канистрой ходит. Думаю, ну цветы для меня поливает. А потом чувствую, гарью запахло. Я как ломанулась к двери, а Коленька вилами дверь подпер. Я выйти не могу. Я к окну и кричу, Коля, Коля, что ты делаешь? Ору, но не на Коленьку, нет. От того, что полыхаю уже огнем. Вот. Смотрю, плачет стоит. Ну, конечно, он же любит меня. И он на меня вот так смотрит, как ломанулся к двери. Давай меня вытаскивать, снег бросать. Я как там сковородка с огня, которая зашкварчала там. А он на колени упал и говорит, Оля, Оленька, что же я наделал? Зачем же я тебя вытащил? Ты ж теперь мне яйца оторвешь. Ну, простила, конечно. Ну, чё, если по таким пустякам, зачем тогда замуж выходить?
2: Ольга Санна, вот вы зачем за такого мужика держитесь? Вот объясните мне. Вас в Международный женский день подкоптить хотели, получается, так? А в день рождения вам с ноги в почку дали, да? Феникс Ольга Александровна, я вам рекомендую. Разведитесь вы с этим мужиком, не держитесь за это. А вы, Николай Борисович?
1: Я?
2: А вы?
1: А что я?
2: А чё вы со своей женой живете? Зачем?
1: Я, ну, да. Это, ну,
2: ну,
1: а что?
2: Так разведитесь с ней, разведитесь, если вам, ну, удобнее на унитазе по 4 часа сидеть, чтобы ее не видеть.
1: Ну, не получается, не получается, что только не делал. Я и поджигал ее, и топил, бил ее в почки, хрен чё. Это непробиваемое просто.
3: Коленька, я тебя люблю.
1: Да закрой рот свой, голос свой, не могу слышать.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе самое сложное – это последние 7.5 часов, когда кофе ты уже выпил и сидишь ждешь, когда уже домой.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Театр кошек? Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
3: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
2: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
3: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
2: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте «Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю».
4: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
5: Да.
4: Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Развинтилась, разболталась, отклеилась. Ответ один. Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
5: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
4: Лучший подарок для мужа.
6: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
4: Совершенно верно.
5: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах. Черный, серебристый, фуксия.
4: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города. Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Закрути по-взрослому.
7: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте «Какая песня без баяна.ух».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я тут пытался вам на счет денег перевести, не получилось. Попробуйте вы на мой, может, у вас получится.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ВВ Омск.
3: Ребенок у психолога.
4: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
5: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
4: Ну это же бабушка!
5: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
4: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
5: Я не могу.
4: Почему?
5: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
6: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
7: Ну, Сергей Семенович...
8: Отстань!
7: Ну что с вами?
8: У меня плохое настроение.
7: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
8: Да что за свою жизнь прикольную вообще придумал?
7: Машину в космос запустил.
8: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
7: Мы сделали речные трамваи.
9: Вы что, приколов вообще не понимаете?
8: Может, вы еще и мусор сортируете?
7: Сортируем.
9: Ну, это клиника уже.
8: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
7: Сергей Семенович, ну извините.
8: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
7: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
8: Не знаю уже.
7: Может, в Лондоне?
9: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
7: Может быть, в Нью-Йорке?
9: Нет, оно там вообще вонючее просто.
7: Ну а где тогда?
9: Не знаю.
7: Ну где, Сергей Семенович?
8: Ну, в Москве,
6: видимо, в Москве.
1: Лига городов, это Лига

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жена бросила меня, потому что я паникер и параноик. А нет, она просто выходила за хлебом.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри рок-группу. Чукча с охоты приходит, жена говорит:
2: чего Чукча хочет? Спать хочет? А если все хочет, знать хочет?
1: Они поели, легли, поспали, молодые дела, все в порядке на утро.
2: А сейчас чего Чукча хочет? Он лыжи снять хочет.
3: Эта учительница детям дает задание придумать какую-нибудь историю, где финальная фраза будет: «Мама у меня одна». Дети подготовились, маленькая Оля тянет руку, говорит: «Я, пожалуйста, Олечка». Она говорит: «Мы с мамой ездили в Гагры. Я абсолютно точно знаю, что мама экономила 2 года на эту поездку. Тем не менее, она для ничего для меня не жалела. Покупала мне сахарную вату, петушки, чупа-чупсы и все остальное. Я очень люблю свою маму. Мама у меня одна». Говорит: «Молодец, 5». «Ромочка, давай ты». Мальчик встает, говорит: «Я купался в бассейне. Папа не хотел меня везти, а мама последние денежки вытянула и привела меня. Я очень долго купался в бассейне. Потом мама напекла пирожков, она у меня очень хорошая хозяйка. Мне очень нравится, что в комнате всегда, в квартире у нас очень чисто, потому что это делает моя мама, которую я очень люблю. Мама у меня одна. Молодец». И Вовочка тянет руку. Если ему лучше не давать, ну, вариантов нет, больше никого. Говорит: «Вова, давай, только аккуратно». Говорит: «Да не, все нормально». После Нового года с Бодуна прихожу домой, сразу холодильник открываю, стоит 3 бутылки пива. Я 2 выпил, 1 оставил, слышу: «Ва-ва-ва», мать орёт. Я захожу в комнату, мама лежит в кровати с дикого похмелья, волосы как у куклы после пожара, губы запеклись, сильно видно дала. Говорит: «Володя, там в холодильнике 3 бутылки пива, принеси сюда». Я говорю: «Мама, у меня одна».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Если бы моя жизнь была бы песней,
5: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
6: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Каждый мужчина обязан уметь делать две вещи: молчать, если приготовлено невкусно, и не молчать, если приготовлено вкусно.
2: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Так-то», город Красноярск.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну, давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
4: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
3: Саш,
4: было?
3: Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, так же думали и болельщики Енисея весь сезон. А, знаете, болельщики часто дают прозвища командам. Ну, ЦСКА, Кони, Спартак, Мясо. У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
5: Гузеева же произносила.
3: А, да.
6: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели. Тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще, мы в прошлой игре удивляли. Походу, это в каждой игре обязательно. Поэтому к номерам.
7: Где-то на кухне.
8: Ты меня уважаешь?
6: Уважаю.
8: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
6: Ну и что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ну, басурманы, кто жену мою любимую съел? Гневно кричал Иван-Царевич в ресторане высокой французской кухни.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет. Объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне, тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помады. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз, ну что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я, еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю, ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем. Так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но... Нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу, в какой-то жадский штраф. Я куда-то еду, там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите? Я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Нюша.
1: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшкин? Не пой.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вопрос знатокам. Как правильно называется процесс нанесения крема? Кремация или кремирование?

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Случай возле роддома. Ох, чего и там только не случается. Ну вот, например, стоят под окнами мужики, естественно, в ожидании счастья и кричат: Тань, ну кто? Мальчик, ура! Лена, кто там? Девочка, ура! Маня! Ну, Маня! Маня выглядывает. Чё тебе? Кто? Немцы, англичан, 4-0! Да я чуть не родила! Ну, не знаю, честно, на моих концертах такого пока не случалось. Итак, однажды, в Чебоксарах, например. Дворец спорта, концерт популярной группы, ровно в 19, начало программы. А где-то уже в 19:20 открывается дверь, из зала выходит мужчина и направляется в гардероб. «Можно мне, пожалуйста, мое пальто?» Гардеробщица такая суровая, серьезная бабулька, лет 100 уже на посту, спрашивает.
3: «Ой, а что это вы уже уходите? 20 минут все прошло. Что вам там, не понравилось?»
2: «Да не-не-не, что вы, просто дайте, пожалуйста, мне одежду». Бабулька не отступает.
3: «Нет, вы мне скажите, наверное, звук плохой, точно знаю».
2: Говорит: «Да не, звук замечательный, просто мед для ушей».
3: «Странно, а что же тогда уходите?» «А, я все поняла, свет, наверное, да? Мало света, не видно их там совсем, или много света, лазеры слепят, да?»
2: «Да нет, вы знаете, свет идеальный сегодня, спецэффекты, взрывы, все просто шикарно».
3: «Я поняла. Наверное, что-то вам не понравилось в шоу. Плохо поют они, да? Мимо все попадают. Ужасное шоу, да, вот это все, молодые».
2: «Да не, ну что вы, это ж такая крутая группа. Там офигенное шоу, просто подтанцовка, гимнасты, верблюд на сцене живой выходит. Все супер. Так что же вы уходите-то?» «Да просто, понимаете, как-то очень страшно, если честно, одному в зале стоять».
4: Воистину, подобен чуду разум ребенка. Как вам такая история? В игре самый умный Тина Канделаки спрашивает пятиклассника Вову: «Морковка, картошка, лук, Лексус. Что здесь лишнее?» На что Вовочка невозмутимо отвечает: «Морковка, картошка, лук».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
6: Каждый день мы пользуемся множеством услуг – ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
7: По данным Яндекс.Погоды, днем на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, град и шквалистый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе 16 градусов выше 0. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, небольшие дожди. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в понедельник. В Троицке, Карталах, Магнитогорске и Южноуральске плюс 22. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Покрасила брови. Муж спросил, как погода в Азербайджане.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наш павильон. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге. Тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе. Был большой фильм, помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Че, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует? Вот гад. И еще такую вещь сказал, за которую его вообще... Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Бузатерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 9 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дорогие женщины, если вы не знаете, как поступить в какой-либо ситуации, представьте на своем месте мужа. Вы сразу сможете объяснить ему, что и как он должен сделать.

0: Ну, мне кажется, вы тоже о нас знаете абсолютно все. А что знать-то про Юмор ФМ? Что мы здесь делаем все, чтобы дарить вам классное настроение, веселить, смешить вас, чтобы вы хохотали от души. И этот час не будет исключением. Ну, кстати, кроме шуток, у нас есть еще и веселый чат, а это время ваших приветов, поздравлений, теплых, добрых слов и ваших веселых историй. Смело отправляйте нам в Телеграм, Макс, в другие любые мессенджеры, может быть, даже с помощью СМС. Номер все равно будет един. +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. С удовольствием озвучу ваше послание в середине этого часа. А еще включу рубрику «Ильф, Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Николай Фоменко будет шутить про коррупцию, будет детскими перлами делиться угарный папа. Но в ближайшие секунды Стас Ярушин, Надежда Ангарская и приглашенная звезда будут шутить и петь для вас. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки-песни плюс Стас Ярушин. Шутки-песни плюс Надежда Ангарская.

0: звезды.
1: А вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
2: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
1: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
0: «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
2: Ну, это моя любимая тема.
1: Давай.
2: Ягодицы Нины не влазили в лосины. Ягодицы Нина в лосины впихнуть не смогла. Как трещали эти лосины на рассвете. Зря, наверное, Нина ночами жрала. Жрала-ла-ла, жрала-ла-ла, жрала-ла-ла.
1: Хорош! Я, да? Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Шутки, песни, плюс.
1: Так, дальше, Надя,
2: так,
1: ты.
2: Так, я, да?
1: Давай.

Губы нам пора спасать. Ага, и все, и конец. От этой тяжкой доли пухла губой горькой. Только

0: я пчела!
1: Не, нормально, все.
0: Все просто.
1: Нюш, давай ты.
2: Так. Сегодня в белом платье кружишься, а завтра ты в роддоме тужишься.
0: Тужишься.
3: На Юмор ФМ.
1: Следующую песню я, мне тяжело ее будет петь. Спойте вы, пожалуйста, девчонки.
0: Я с удовольствием, давай, какая песня.
1: Давай.
0: О, конечно, поем.
1: Вы ее знаете, 100%.
0: Гагарина. Давайте, мы готовы, да?
4: Любил крутить педали до хрипоты, чтоб летом пропотеть, а зимой согреться. Но нынче из продажи исчезла ты, и это боль.

Нет больше камы, больше нет колес, больше нет руля, нету рамы, камы больше нет.

0: На два голоса спели. Красавчики. Красавчики. На два голоса спели. Смотрите, круто. Да, тогда, Нюш, следующая ты.
1: Да.
0: Да. Мы хорошо, так я буду вам отдавать.
2: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, надо ему вниз.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
3: Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.
4: Шутки-песни плюс Ярушин, Ангарская. Слушай на Юмор ФМ.
5: Сейчас я расскажу вам секрет приготовления.

карточку, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово и накопительная часть пенсии.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Катюша подходит к папе и говорит: «Пап, а знаешь, как называются тети, которые шьют одежду?» «Как?» – спрашивает папа. «Шиюхи, пап». 4-летний Антошка любил черный хлеб и иногда говорил маме: «Мама, дай мне хлебушка, только не белого, а этого, чернокожего». Из школьных сочинений романа. В образе Татьяны Пушкин отобразил всю полноту русской женщины. «Я буду, как папа, врачом. Это очень нужная профессия – делать переломы людям». Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется. «Съев ядовитый гриб, можно сильно подпортить себе репутацию».
0: Угарный папа.
1: 3-летний Кеша выходит в первый раз с мячиком на дачный участок и обращается к маме: «Мам, можно кидать высоко?» «Можно». Кеша посмотрел в небо и сделал вывод: «Логично, лампочки-то нету». Бабушка читает 4-летней Ирочке сказку на ночь. Ирочка никак не может уснуть, с интересом слушает и просит: «Бабушка, ты очень хорошо сказку рассказываешь, но включись, пожалуйста, погромче, а то плохо слышно». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После рождения 9-го ребенка родители спали со Светом и под присмотром старших детей.

0: хотят.
1: Ваши сообщения, приветы, поздравления и шутки, пожалуйста, отправляйте нам в наши мессенджеры. Номер телефона един для любого из них. +7 915 03 03 567. Саша отправляет привет кумовьям Алене и Вове, а еще другу Хаусу. Спасибо, что вы есть. Прекрасно. Очень хочется передать большой привет крупными буквами написано, в деревню Казинка моей маме Клычниковой Валентине Витальевне. Сейчас у нее гости, мой племянник и крестник Ефанов Сергей. Целую, обнимаю вам классных совместных выходных. Наобщаться вдоволь. Это ли не самое приятное? Привет из Хакасии. Меня зовут Миша. Хочу поздравить всех с Днем ВДВ. А также моего соседа, дядь Юру, с Днем ВДВ. Сегодня я поеду на рыбалку. Всем огромный привет. Вам хорошего улова. Прекрасного, как там говорится, ни хвоста, ни чешуи. В общем, чтобы все было самым лучшим образом. Ну, а всех причастных к этому празднику сердечно поздравляю. Еще, кстати, есть поздравления с этим праздником. Передайте, пожалуйста, привет всему городу Чехов, в том числе поселку Васькино от Васи. И всех с Днем ВДВ. И самое главное, привет моему брату Лехе Артамонову. Передано. Вы тоже можете отправить свои весточки нам в любой мессенджер. +7 915 03 03 567. Номер телефона един. Ну, а мы пока будем шутить. Рубрика «Ильф, Петров и Брунов». Там отрывки из произведений Ильфа и Петрова читает Сергей Брунов. Чуть раньше шутки Николая Фоменко про коррупцию.
0: Поделись улыбкой.
2: Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: коррупцию.
2: Как бороться с коррупцией в стране, где конверты сделаны точно по ширине купюр?
3: Чтобы повысить всем прожиточный минимум, надо кое-кому понизить зажраточный максимум.
4: Честного чиновника можно узнать по глазам, по грустным, голодным глазам.
5: Многие люди мечтают о двух вещах: чтобы не было коррупции и чтобы был такой знакомый, который может все порешать. Ну, мы не пожили, так хоть чиновники наши поживут.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
7: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
8: По данным Яндекс.Погоды, днем на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, град и шквалистый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе 16 градусов выше 0. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, небольшие дожди. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в понедельник. В Троицке, Карталах, Магнитогорске и Южноуральске плюс 22. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В ЗАГСе назначают дату на 3 месяца вперед, чтобы ты успела похудеть.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Ваханкин смахнул с бороды затесавшиеся туда крошки, бросил на жену осторожный косой взгляд и затих на своем диване. Ему очень не хотелось расставаться с Варварой. Наряду с множеством недостатков у Варвары были два существенных достижения – большая белая грудь и служба. Сам Васисуалий никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, каковой социальной прослойке он причислял и себя. Таким образом, продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме: Васисуалий Лоханкин и его значение, Лоханкин и трагедия русского либерализма, Лоханкин и его роль в русской революции. Обо всем этом было легко и покойно думать, разгуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на Варварины деньги, и поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки брокгаузовского энциклопедического словаря. «Рядом с этой сокровищницей мысли», — неторопливо думал Васисуалий, — «делаешься чище, как-то духовно растешь». С уходом Варвары исчезла бы и материальная база, на которой покоилось благополучие достойнейшего представителя мыслящего человечества. Вечером пришел Птибурдуков. «Варя», — умоляюще сказал он, входя в комнату, — «мы же условились». «Полюбуйся, Сашук!» — закричала Варвара, хватая его за руку и подталкивая к дивану. «Вот он! Лежит самец! Подлый собственник! Понимаешь, этот крепостник объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти!» Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб. «Птибурдуков! Тебя я презираю!» — заныл он. «Жены моей касаться ты не смей! Ты хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жену уводишь от меня?»
2: «Товарищ Лоханкин!» — ошеломленно сказал Птибурдуков, хватая за усы.
0: «Уйди! Уйди, тебя я ненавижу!» — продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве. «Ты гнида жалкая и мерзкая, притом не инженер ты, хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер притом!»
2: «Как вам не стыдно, Васисуалий Андреевич?» — сказал заскучавший Птибурдуков. «Даже просто глупо. Но подумайте, что вы делаете на втором году пятилетки?»
0: «Он мне посмел сказать, что это глупо! Он! Он жену, укравший у меня! Уйди, Птибурдуков, не то тебе повые, по шее, то есть вам я надаю!»
2: Варвара почувствовала к нему жалость. «Из-за меня голодает», — размышляла она с гордостью. «Какая все-таки страсть!» Ночью Варваре приснился страшный сон. Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах врача. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась. Клеенчатый диван был пуст. Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета спиной к кровати и громко чавкал. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса.
1: «Лоханкин!» — сказала Варвара ужасным голосом.
2: С жалобным воем кинулся Васисуалий к дивану. Варвара молча и быстро одевалась.
0: «Варвара!» — сказал он в нос. «Неужели ты в самом деле уходишь от меня? К Птибурдукову?»
2: Ответа не было.
0: волчица ты!» — неуверенно объявил Лоханкин. «Тебя я презираю!»
1: Но было уже поздно. Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь.
5: Я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Хватит заставлять родных работать.
11: А мне что, все красить?
12: Нет, только весь дом.
10: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
13: 12+.
3: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самое сложное в отношениях — это забрать у спящей жены свою половину одеяла.

0: все беды и невзгоды в компании Юмор ФМ становятся очень-очень маленькими, потому что мы смеемся здесь над всем, над чем можно здорово похохотать. И в этом вы нам помогаете. Пишите свои веселые и смешные истории в наш веселый чат. Туда же отправляйте привет, поздравления, признания, теплые добрые слова. Все для своих близких, любимых и родных. Номер для всех мессенджеров един, плюс 7-915-03-03-567. Меня зовут Яся Богачева, и я через полчаса буду озвучивать все то, что вы напишете, ну или то, что успею. А еще включу вам в этом часе монолог Михаила Задорнова, чтобы вы смеялись от души, рубрику «Реалити-криминалити», там будут смешные фрагменты из полицейских протоколов, похохочем над цитатами самого Джейсона Стэтхэма, ну и, конечно же, над историей Надежды Ангарской в рубрике «Биг стендап». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбком.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
2: О, девчонки! Мои девчонки пришли. Как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к тебе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини. Она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну, что такое издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Ну, бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. Это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде, вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.
1: Это «Большой стендап». Stand up. на Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.
6: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Star FM. Шутки.
1: Было у отца три сына. И узнал он об этом на передаче Андрея Малахова.
0: И песни.

0: Ну и, конечно же, очень просто написать нам в наш веселый чат. Привет, поздравления, признания, в общем, все то, чем вы хотите порадовать своих самых близких и любимых. Номер для любого мессенджера 1+7 915 03 03 567. А еще мы будем радовать вас, веселить и смешить. В этом часе будет монолог Михаила Задорнова, рубрика «Реальти Криминалити», ну а в ближайшие секунды мистер Тестостерон, наш Джейсон Стэтхэм и его цитаты.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Самая страшная вещь на свете – это банка тушенки. Снаружи – жесть, внутри – мясо. Мир построен на лжи. В глазированных сырках нет ни глаз, ни сыра. Вся жизнь — это кипящая кастрюля с пельменями. А ты в ней вывалился на пол и отдан коту. Если вы режете хлеб не той стороной ножа и офигеваете от его тупости, то самое время офигеть от своей. Если в руках у женщины появилась скалка, еще не факт, что тебя ждут пирожки. А мне одному кажется странным, что мы варим суп в большой миске, потом переливаем в миску поменьше, а потом едим его с помощью маленькой такой миски на палочке.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бараны – это мужики, которые ничего не понимают в женской психологии. А вот козлы – как раз наоборот.

0: чат.
1: Ну, у нас здесь с вами на Юмор ФМ компания чуть побольше. Я, вы и ваши прекрасные сообщения. Здравствуйте, прошу поздравить вас, моего любимого мужа Петра из поселка Промышленное, с днем железнодорожника и всех его коллег из ПМС-20. Вот спасибо, пожалуйста, прекрасный Петр, вас с вашим профессиональным праздником. Всех причастных к этому празднику мы тоже поздравляем всей страной. Еще один привет прилетел из Крыма, и улетает он дочь и просьба сказать, что папа ее очень любит. Мы едем на юбка в монастырь. Добрый день, Юмор ФМ. Замечательный и отличный день. Едем с семьей на дачу. Хотела передать всем привет и своей любимой семье. Девочкам Алине, Дарине, сыну Тимуру и любимому мужу Ренату. Алло, Людмила, такое сообщение. Еще один привет улетает любимому мужу Ивану Маховых из Егорьевска. Мы сейчас вдвоем едем из Орла домой. Какие вы счастливые люди. Еще один привет всем-всем-всем, чтобы провели последний месяц лет. Хорошо, София пожелала, а я присоединяюсь. Пожалуйста, отдыхайте, наслаждайтесь, загорайте по возможности, ешьте побольше свежих фруктов. В общем, чего я вам рассказываю? Будем лучше смеяться и шутить. В финале этого часа монолог Михаила Задорнова. Чуть раньше рубрика «Реалити-криминалити». Веселый чат вернется через час. Пишите. +7 915 03 03 567. Любой мессенджер для вас.
0: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в Реалити Криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити Криминалити.
3: Громкой музыкой и криками в ночь с 14 на 15 мая во дворе дома 61 по улице Чкалова мы старались привлечь внимание общественности к проблеме организации культурного досуга в нашем районе. Спиртное в это время мы употребляли, потому что до приезда полиции думали, что всем плевать на потребности городской молодежи. Дорогу я перебежал в неположенном месте, потому что до положенного я бы не дотерпел. А штраф ГИБДД меньше стоимости химчистки. Прошу считать надпись на стене в подъезде Романовой ТС бесплатной рекламой и интимных услуг, а не порчей общедомового имущества. Номер телефона взят из открытых источников на соответствующих сайтах. В переписке в мессенджере никаких домогательств к Артюховой я не проявлял. Просто попросил ее продемонстрировать грудь, так как с рождения был переведен на искусственное вскармливание и инстинктивно чувствовал, что мимо меня прошло нечто важное. Я просто хотел восполнить этот досадный пробел в своем развитии. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор ФМ.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, днем на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, град и шквалистый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе 16 градусов выше 0. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, небольшие дожди. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в понедельник. В Троицке, Карталах, Магнитогорске и Южноуральске плюс 22. В Снежинске, Озерске, Осадке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
2: Реклама.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? А? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Все сам» — это огромный выбор запчастей для самостоятельного ремонта бытовой техники. Мы поможем, подскажем, посоветуем, подберем аналоги. На ваш выбор заводские оригиналы по прямым контрактам, качественные запчасти от ведущих производителей. А если вы ищете самую-самую низкую цену, выбирайте запчасти с пометкой «Качество маркетплейса». Их раздаем почти что даром. Сеть магазинов «Все сам». Просто наберите «Все сам» в интернете.
8: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
9: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
8: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в мастерскую по ремонту айфонов «Яблочный спас».

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Детям, которые в лагерь приезжают, инструкция. Иметь при себе 3 смены белья, домашние туфли, полотенце с петелькой для ног. Садюги. Автостанция в Кемерово. Перерывы на обед 9.30, 10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40. Рабочий день до 17.00. Объявление в газете. Продаются щенки-метисы, мать-овчарка, отец-мерзавец. Прайс-лист на стене в травмпункте. Внеплановая перевязка 200 рублей. Ниже. Внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Челябинск. Объявление в фойе больницы. Внимание! При выписке пациентов категорически запрещено использовать в фойе петарды, фейерверки и хлопушки. Вот энергия у наших людей. Комната, где раздеваются врачи, в больнице. Такая цитата из Советского Союза. Вешалки нет, 3 гвоздя вбито в стенку. Под первым гвоздем написано «для перчаток». Под вторым – для халатов. Под третьим – для врачей. Это из истории болезни. До поступления в больницу анализы были нормальными. Регина болела, в больнице лежала. Страшная травма была. Я через 3 месяца только... Там меня не было, я вернулся, поехал ее навестить. Она уже лежала долго, была почти перед выпиской. Меня встречает санитарка, чтобы провести. Я не чтобы не блуждал коридорами больничными. Они не ведают, что они говорят. И она идет, говорит мне, эта нянечка говорит, ой, так жалко, Регинка выписывается. Вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну, ничего, будем надеяться, хоть вас положат. Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. Когда я еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем. А перевязали ему, видимо, наши медсестры. То есть с душой по-русски перевязали. Я такой. Две шины, шина от машины. И он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит, куда вы меня послали? Значит... У него такой маяк, вот такой вот. Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог. Та ему говорит, правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: О чем вообще разговаривать с человеком без мешков под глазами? Как замечательно ложиться в 9 вечера.

0: Ну и я, между прочим, молчать уже не могу. Уже хочется рассказать вам о нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Это та самая игра, где вы просто улыбаетесь, повторяете шутку Николая Фоменко и выигрываете в моменте в отдельном игровом эпизоде 3000 рублей и пропуск в суперфинал. Ну а в суперфинале, возможно, целый новый автомобиль. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Заходите, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись» и выиграй автомобиль. И действуйте согласно инструкции. Ну а здесь в прямом эфире мы всегда будем рады вашим приветам и поздравлениям в нашем веселом чате. Номер телефона для них +7 915 03 03 567. А еще будем радовать вас анекдотами Игоря Маменко, проектом «Лига городов», фирменной «Очень смешной не рекламы» и, конечно же, любимой народной рубрикой «Однажды в России». Меня зовут Яся Богачева. Всем классного воскресенья. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Женщина, а вы не ошиблись? Этот стол на имя Сережи Ермолаева.
3: Это ты, дорогая моя, ошиблась. Здесь ресторан, а не сауна.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Нет, девушка, я уже все заказала.
4: Нет, я не официантка. В смысле, официантка, но не здесь. Это же номер на имя Сережи Ермолаева. Ой, номер, я просто еще в гостинице подрабатываю.
5: Всем привет. Извините за опоздание, пожалуйста. Вообще, сейчас сразу отвечу на вопрос, который в воздухе повис. Вы друг с другом не знакомы. Поэтому знакомьтесь, это вот посерединке моя жена. Вон там моя любовница, а эта женщина, с которой я сплю, когда любовница не может.
4: Между прочим, я стопудовый вариант.
5: Поэтому ты и здесь.
4: Попала.
5: В общем, смотрите, какая ситуация. У меня небольшие финансовые трудности, поэтому вас троих я больше не тяну. Нам нужно как-то подзатянуть пояса, что ли.
3: В смысле? У тебя есть любовница?
2: В смысле подзатянуть пояса?
4: Спасибо, что позвал, очень тепло здесь.
5: Да, пожалуйста.
3: Я не поняла, какая любовница? А как же я?
5: Оля, ты жена, ты мой друг, я мать твою знаю. Ну должна же ты меня понимать в конце концов. А сейчас нам нужно объединиться, хорошенечко подумать и решить, как вот с этой проблемой справляться.
3: Ну, Антошенька, хотя бы институт закончит?
5: Оля, я твоему старшему брату чем смог, тем помог, понимаешь? Ему 56 лет, дальше все только от него зависит.
2: Пупсик, подожди, ну я надеюсь, ты продолжишь мне снимать квартиру в центре Москвы на Чеховской?
5: Ну вот давай слово «Чеховская» тоже подожмем маленько. Теперь будет не «Чеховская», а «Чехов».
2: Это... Подожди, это какой-то загородный жилой комплекс?
5: Ну это скорее загородный жилой город такой.
4: Я извиняюсь, а по мне что?
5: А, поход в силе.
4: Класс, я уже гитару нашла.
3: Зашибись. Значит, ей ты платишь за квартиру, а мне ты заплатил за МРТ. Ба.
5: Оля, ты жена, ты мой товарищ. Я тебе в туалет бумагу приносил. А с ней у меня просто секс.
3: А со мной, значит, просто сексом заниматься нельзя.
5: Оля, ты жена. Ты понимаешь, для тебя секс – это подарок на праздник.
3: Хорошо. Вчера был День Святого Валентина. Где мой подарок?
5: Оля, это выдуманный праздник. Дождись Дня полиции, господи. Короче, предлагаю следующую схему. Сейчас мы по всем фронтам поджимаемся, да? Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам. А начинаешь ходить, ну, просто ходить. Это и дешево, и полезно. Много ходить.
2: Подожди, Пупсик, но я надеюсь, что по морям мы с тобой продолжаем летать?
5: Продолжаем, только теперь к морям добавляем слова «Лаптевых» или «Каспийская», допустим.
2: Сережа, тебе 40 лет, и ты бедный. До следующих 90-х у нас еще 70 лет. А я столько не выдержу, я тебя бросаю, понял? Надеюсь, шубу возвращать не нужно?
5: Да, оставь себе.
3: Знаешь что? Свинота ты, понятно? Я все могла понять. Ну извини меня, спереть шубу у жены родной. По-моему, это перебор. Я с тобой разоржусь, козлина.
1: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Искусанного пчелами дачника Сидорова не узнала собственная жена и изменила ему с ним же.

0: РФМ. Шутки.
1: Строитель, всю жизнь проработавший на отбойном молотке, укачивает сына за 4 секунды.
0: И песня.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Ищите действительно натуральное подсолнечное масло?

0: Предпочитаете ходить босиком или желаете помучиться?
1: Лучше, конечно, помучиться.
0: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
2: Ой, ай!
0: Жмет, давит, натирает.
2: Это просто сущее мучение.
0: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
3: А есть у вас что-нибудь изысканное?
0: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
3: Надо срочно померить.
0: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
3: Ой! Ай!
0: Ничего, до свадьбы заживет.
4: Национальный изжоговый центр «Клиника имени Бубликова» объявляет набор добровольцев для испытания экспериментальных образцов пельменей ведущих отечественных производителей.
5: В нашем изжоговом центре вас ждут комфортабельные четырехместные номера со всеми удобствами на каждом этаже.
4: В течение двух недель в режиме шестиразового питания вы сможете лично протестировать более 300 наименований пельменной продукции, включая манты, хинкали и вареники в ассортименте.
6: А это точно безопасно?
5: Конечно, вкусно и безопасно. Прием экспериментальных пельменей проводится под контролем опытных специалистов клиники имени Бубликова, в том числе лауреатов премии «Ланцета» за создание искусственной язвы желудка.
6: Ну, если специалисты опытные, тогда я, пожалуй, согласен.
4: Добро пожаловать в Национальный изжоговый центр.
5: Заходите на пельмешки.
4: Регистрация добровольцев на сайте скажиизжоги.ру.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы с Т9 прекрасно дополняем друг друга. Он меня учит грамотности, а я его материться.

0: Чат. Где-то летом в веселом чате на Юмор-ФМ звучат ваши приветы, поздравления, признания, мотивационные слова. Да-да-да, такие тоже в этом выпуске имеются. Например, такое от Марины послание. Сережа, больше дела, меньше слов. Пожалуйста, Сергей, опомнитесь. Здравствуйте, Юмор-ФМ. Поздравьте моего любимого мужа Вальтера Андрея с Днем ВДВ и Днем Железнодорожника. Крепкого здоровья ему и счастья безграничного. Мыски, Кемеровская область. Ну, во-первых, огромное спасибо автору этого сообщения за проставленные ударения. Низкий поклон. Ну, а Вальтера Андрея с профессиональным праздником. И с Днем ВДВ, и с Днем Железнодорожника. Пусть в вашей жизни будет много здоровья, счастья, удачи и радости. Ну, и всем остальным тоже того же желаю, всем тем, кто причастен к этим праздникам. Анжелика передает привет своему любимому мужу Сергею. Едем на Красноярские столбы. Всем отличных выходных, прекрасное пожелание. И вам тоже отдыха яркого и насыщенного. Привет, я Олег. Передаю привет папе Мише, маме Наде и двум братьям Косте и Антону. Еще один привет улетает Вове, пусть не скучает, написала Снежана. И от Лилии Муратовой привет любимому мужу Аману. Желаю хорошей дороги, написала она. И вы тоже можете написать свое сообщение +7 915 03 03 567. А мы пока будем шутить. В финале этого часа анекдоты Игоря Маменко, чуть раньше проект «Лига городов», чтобы вы смеялись от души.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
3: Демис, подожди. Один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
4: У вас гитара есть?
3: Есть.
4: Блин. А грустные лица? Вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: надо размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

В общем, буду вместе с пацанами пласт один культурный занимать.

0: не буду черствый ей, как сердце нашего жестокого щури.
1: Это правда!
0: А если...

0: за январь.
1: Ну не факт, не факт.
0: Заведут они детей и семьи. Дом построят, вырастят сосну.
1: Сосну.
0: Так что этих пацанов победа. Это инвестиции в страну.
2: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, днем на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, град и шквалистый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 20. В Сатке, Златоусте и Миассе 16 градусов выше 0. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, небольшие дожди. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в понедельник. В Троицке, Карталах, Магнитогорске и Южноуральске плюс 22. В Снежинске, Озерске, Сатке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
4: Реклама.
5: Ваш автомобиль заслуживает особого отношения. Приглашаем вас на обслуживание в Toyota Center Челябинск-Восток и Lexus Челябинск. Эксклюзивные привилегии и выгодные предложения. Литр оригинального масла всего за 1000 рублей. Бесплатная карта помощи на дорогах и скидки до 50%. Высокий уровень квалификации наших специалистов гарантирует безупречное качество операций. От планового ТО до кузовного ремонта. Ваш проверенный временем партнер в сфере автосервиса — проспект Ленина, 3Е. 779-91-45.
6: Жарко. Поехали, искупаемся.
7: Куда? Мне ни один пляж не нравится.
6: Так мы в Тартугу. Там собственный пляж, всегда чисто, много лежаков и вкусная кухня.
7: Тогда поехали.
6: Городские термы Тартуга. Руставели 30. Отдыхай с нами.
8: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. BMW-сервис действует в специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. M-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо слышащий дед подарил внуку на день рождения 15-й плафон.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В африканской саванне стоит скрипач, играет медленную, красивую, очень мелодичную музыку. Лев выходит из леса, подошел к нему, лег у ног и тоже слушает. Не стал его есть. Вдруг второй лев выходит, более агрессивный, клыки, как свечи у запорожца. Ну, такой серьезный хищник. И тоже был пленен этой музыкой, тоже улегся у ног, тоже слушает. Третий лев пришел без разговора, сожрал скрипача вместе со скрипкой. Две обезьяны сидят на дереве, одна говорит: «Ну, что я тебе говорила? Придет один глухой, и музыка закончится». Мужик лежит, сознание себя приходит, рядом какой-то мужик, рядом мужик с ним сидит, говорит: «Ну, привет, у меня две новости, с какой начать? Тот хороший: ты стал рекордсменом по прыжкам со скалы, а плохая: меня зовут апостол Петр». «Друг, я открою тебе тайну. Что-то ты стал сильно тормозить». Тот говорит: «Какую?»
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
6: Хватит шутить в семейных чатах.
7: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
8: А у тебя что, тоже дед был?
6: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
9: 12+.

0: Снежинске полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушка, которая уже не знает, как намекнуть парню на шубу, прикладывает к телу кота и спрашивает: «Ну как мне?»

0: улыбайзер наш, в отличие от Юли, не на остановке. Ищет, а фотографии выбирает из тех, что загружены в него. На сайт веселорадио.ру заходите. Там же размещайте свою фотографию с улыбкой на лице. Ну, а дальше слушайте Юмор-ФМ, запоминайте шутки Николая Фоменко и отвечайте, как только мы позвоним и спросим, какая шутка звучала только что. Кстати, очередной игровой эпизод нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» прозвучит уже очень и очень скоро. Буквально минут так через 10. Поэтому, если вы в игре, то не пропустите, будьте рядом. Ну, а если вы еще не с нами, исправляйтесь. Ну, а также в этом часть порадуют нас не только шутки, которые могут принести вам деньги, 3000 рублей в моменте, но еще и монолог Михаила Жванецкого. Анекдоты самого лучшего Дэна. Ответ на вопрос Сатье, он с юмором будет отвечать. Все традиционно, это Юмор-ФМ. Ну и, конечно же, тот самый КВН, команда «Пара по парам». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Пара по парам». МГИМО.
4: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
5: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зыряна. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков, королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия, давай!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Мне вчера сказали, что я живу фантазиями. Так я чуть с единорога не упал.
0: Автомобиль за улыбку.
2: О, да, это наша с вами самая любимая улыбчивая игра «Автомобиль за улыбку». Долгожданная шутка здесь у нас на Юмор-ФМ прозвучала только что. А это значит, что мы очень скоро остановим улыбайзер и узнаем, кому будем звонить и с кем будем пытаться разыграть 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Кто может претендовать на то, чтобы быть выбранным улыбайзер? Да тот, кто загрузил свою фотографию. На сайт веселорадио.ру заходите, если вы этого еще не делали. Нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль», ну а там следуйте инструкции и становитесь участниками нашей игры. Поверьте, выиграть автомобиль всего лишь навсего улыбнувшись и поймав шутку Николая Фоменко очень и очень легко. Ну а если ваша фотография уже радует всю страну, то все внимание на свой телефон, на монитор. Я говорю заветную фразу. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Наисчастливейший человек Радик из города Санкт-Петербург. Вот кого выбрал наш улыбайзер. Этому очаровательному мужчине мы сейчас позвоним и спросим, слушал ли он Юмор ФМ, готов ли повторить шутку. Набран номер телефона Радика. Звоним в Санкт-Петербург. Гудки, кажется, должны быть вот. Они, песочные часы, перевернуты. 30 секунд есть у Радика, чтобы дотянуться до телефона и ответить на этот звонок. Хочется верить, что звонок долгожданный. И вот, наконец-то, он поступил. Наконец-то фотография Радика выбрана. Также, кстати, может быть, легко и просто выбрана ваша фотография, если она есть в нашем улыбайзере. Алло. Алло.
3: Так, я все записала и передала абоненту.
2: Деловая вы девушка. Но ничего страшного. Бывает такое, что и голосовые помощники включаются в игру, но с ними мы не играем. А это значит, фотографию Радика оставляем в нашем улыбайзере и дарим ему шанс быть выбранным еще раз. Еще раз повторю, шанс быть выбранным есть и у вас, или выбранной. Пожалуйста, сайт веселорадио.ру. Заходите и становитесь участниками. Но мне остается запустить улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали крутиться там и радовать всю страну, ведь наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: мы тоже, между прочим, с вами скоро будем летать на крыльях счастья, радости и теплых добрых слов, которые вы отправляете нам в наш веселый чат. Плюс 7-915-03-03-567. Это ваша возможность передать друг другу привет, поздравления и так, чтобы вся страна услышала. И еще раз, плюс 7-915-03-03-567. Кроме веселого чата порадует монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна, ну и, конечно же, Сати. Он с юмором ответит на хороший вопрос.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
1: Сатья отвечает.
3: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск. Решение вопроса. Потому что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрал? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмово исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Так хочется к кому-нибудь прижаться, поднести губы к уху и прошептать: «Дай денег».

0: Чат. Ваше сообщение, привет, поздравления, возможно, даже шутки в нашем веселом чате. От Максима такое есть послание. Привет, веселое радио, отдыхаем на озере, погода, удовольствие. Большой привет семье Хрусталевых и Березиных, Томская область, город Колпашево. Пламенные, огромные и пожелания замечательного отдыха. А есть еще у нас привет и поздравления. Например, отправляется один из них. Привет семье Водиных, Татьяне и Вячеславу. Это наши родители и бабушка с дедушкой. Мы у них в гостях на шашлыках. Наконец-то мы собрались все вместе. Алина и Денис Горшенины, Катя, Женя и маленький Марк. Их сыночек маленький, зайчик, которому 3 месяца от рождения. Он уже знает толк, как надо тусить в компании Юмор-ФМ. Вот, вот. А мы знаем толк в прекрасных тусовках, чудесном времяпрепровождении. Еще один привет улетает компании. Мы отдыхаем в беседке, едим шашлык и пьем компот. Сергей из Самары похвастался. Привет в город Темрюк семье, маме Любе, папе Вове, сыну Мише и дочке Лене. Жарим шашлык, отдыхаем. Всем привет от Кристины. Еще от Лилии Муратовой. Привет любимому мужу Аману. Пожелание хорошей дороги. Все есть, готово, передано. Вы тоже пишите, не стесняйтесь. +7 915 03 03 567. Любой мессенджер специально для вас. А мы пока будем шутить. У нас монолог Михаила Жванецкого в финале этого часа. Чуть раньше анекдоты. Их расскажет самый лучший Дэн, наш очаровательный Денис Клявер.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: В кабинете у сексопатолога. Ну давайте, рассказывайте. Помогли вашему мужу возбуждающие таблеточки, которые ему выписал на прошлой неделе? Да, доктор. Я их добавила ему в салатик. Он набросился на меня буквально через 5 минут, и мы занимались любовью прямо на столе. Ну и как, вы довольны? В принципе, да, конечно же. Но в наш любимый ресторан нас больше не пускают. Красивая секретарша – гарантия отличного настроения у любого начальника. Начальник отдела кадров, идя по офису, проходя мимо кабинета шефа, видит такую картину. Его босс сидит и очень увлеченно беседует с великолепно красивой, фантастической девушкой, которая пришла устраиваться на место секретарши. 4-й размер груди, улыбка до ушей, каре, блондинка, короткая юбка, шпильки, ну и, конечно же, чулки. Он не выдержал, открывает дверь, подходит к шефу, прерывая разговор, и говорит ему на ушко: «Семен Петрович, 4 детей. Семен Петрович». Тут Семен Петрович поворачивается к начальнику отдела кадров и говорит: «Неужели она такая молодая, 4 детей у нее?» Он говорит: «Не у нее, Семен Петрович, у вас». Самый лучший и полезный совет может дать только самая лучшая подруга. Разговаривают две подруги. «Ну что, Люсенька, ты сходила к доктору, к тому, ну, который я тебе посоветовал, посмотрел он тебя?» «Ой, да, спасибо тебе большое, подруга, посмотрел он меня и сам, главное, посмотрел, и коллег пригласил. Долго они совещались, коллеги анализы изучали, по коленке стучали, в итоге сказали, что никаких патологий нет». Просто веселая дура.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
4: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
5: По данным Яндекс.Погоды, днем на Южном Урале облачно, дожди, местами грозы, град и шквалистый ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе 16 градусов выше 0. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем облачно, небольшие дожди. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в понедельник. В Троицке, Карталах, Магнитогорске и Южноуральске плюс 22. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте 20 градусов выше 0. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
0: Реклама.
6: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
7: А вы чего такие веселые?
8: Мы только что были в Тартуге!
9: Городские термы «Тартуга», Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
10: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
11: Финесте!
10: Линейки, пеналы, тетради.
11: Финесте!
10: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
11: Финесте!
10: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: любовь никогда. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда мужчине плохо, он ищет жену. Когда мужчине хорошо, жена ищет его.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств. Молодежь без перспектив. А ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам, значит, можно? Ты настоящих генералов видел? Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят. Нос цвета красного знамени. Упасть может, отжаться никогда. Гаишник на посту стоит, движение регулирует. И сам в борт вцепиться не может из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц перегаром отдает. Потому что подышал, ха! Лицо таких размеров любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует. Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключен. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такой, чтобы не пить? Выпей, Мишастик! Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdefis.m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Просто уделяй женщине совсем немножко, 100% своего внимания, хотя бы иногда каждую минуту, и все.

отзывчивые, вы наши прекрасные, яркие и очень-очень добрые. Вам хорошего отдыха, легкого летнего. Август только стартовал, и есть еще целый месяц, чтобы насладиться жарой, загаром, может быть, плаваньем и просто прогулками под заходящим солнцем. Ночь напролет можно гулять и не думать о работе даже. Можно иногда, наверное, опоздать, но это не точно. В любом случае, что можно точно, так это отправить нам в веселый чат ваше сообщение. +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он един для любого мессенджера. Меня зовут Ясь Богачева, и я с удовольствием озвучу ваше послание в середине этого часа. Ну, или то, что успею. А еще включу вам рубрику про шахматистов. Там Михаил Полицеймаков будет рассказывать. Называется она «Шутить извольте». Николай Фоменко будет шутить про здоровье в этом часе. Угарный папа поделится детскими перлами, которые вы же ему отправляли. Но в ближайшие секунды будут петь и шутить Люся Чеботина и Стас Ярушин. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку. Шутки, песни,

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор-ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так прохожий преклони колено.
1: Хорош.
3: Мы рисуем на лопате наш совместный бизнес с батей. 200 штук разрисовали, но лопаты не продали.
0: На Юмор ФМ.
1: Знаешь такого футболиста Мамаев?
2: Да.
1: Вот в футболе я так расшифровал, чтобы людям понятно было, потому что нас смотрят же ведь.
2: Да.
1: В основном нас смотрят футболисты. Но для тех, кто не в курсе.
3: Задери меня, задери! Задери меня, Мамаев! Табуретом лупи по башке, ни с того, ни с сего, охренев, Мамаев!
2: Ждет тебя в такси Магомед Абдул, Азиз Хан Али, Сахратула. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое
1: никогда.
2: И знаете, что самое смешное? Что чем мы старше становимся, чем, в принципе, я вот дольше живу, чем дольше я пользуюсь программами, где есть возможные курьеры и таксисты, все длиннее и сложнее я встречаю имена. И я думаю, боже, вот рождается такое маленькое чудо.
1: Они проверяют нас на дикцию.
2: Правильно, молодцы.
3: А, горький курс меня убил, я доллары за 100 купил.
2: Спасибо за пель, спасибо за мень, спасибо за слепленный пельмень. Хорошего понемножку, наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
2: Пока-пока.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 723903. Код Челябинска 351.
2: Это происходит с каждым однажды. Несколько секунд и все.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Для нашей компании вы несколько консервативны. Хотя лапти у вас красивые.